0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы, подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: голос музыки.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение.

0: Хочешь заряд положительных эмоций?
1: Хочешь быть счастливым? Улыбайся чаще, и тогда, возможно, сбежишь из этой чащи.
0: Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Аққұба адамдардың шаштары көбірек.
2: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
3: Реклама на радио NS 356-6000.

0: котенок.
1: Разные мысли. Хорошие люди нужны для того, чтобы плохие жили еще лучше. Реклама.
2: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
1: Реклама на радио НС 356-60-00. НС Радиус Нажасыл. НС Радиусын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер.

реклама на радио НС 356-6000. Подпишись на радио НС. Найди радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм и будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение.

0: Разные мысли. Символ семейной власти. Пульт от телевизора. Реклама. Алматы. 8 мая. Возвращение королевы евродиска Сиси Кейдж. Живое исполнение культовых хитов 80-х в грандиозном шоу. Эмоции, которые не стареют. 8 мая, 20:00. Билеты на сайте top-билет-кейсет.
1: Реклама на радио НС 356-6000.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Антарктидада жалғыз Оникс өзені бар. Ол жылына 60 күн ғана ағады.
2: Жарнама.
3: Давай, ребята!
2: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
4: НС радиосында жарнама. 356 6

океаном твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Мысықтар өмірінің 66 пайызын ұйықтаумен өткізеді.
2: Реклама.
3: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
4: Алматы. Готовься к особому вечеру. 11 мая. Дворец спорта имени Балуана Шолака. На сцене «Елка». Это больше, чем концерт. Это искренние эмоции, живой звук и та самая атмосфера, которую невозможно забыть. Любимые хиты, которые поют все. Теплая встреча со зрителем и вечер, который останется с тобой надолго. 11 мая, 20:00. Не пропусти. Билеты уже в продаже на сайте ТОП-билет.
2: Реклама на радио НС 356-6000.

0: мысли. Чем больше у человека проблем, тем меньше ему нужно для счастья. Жернова.
1: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 360 алпыс

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Барлық жәндіктердің алты аяғы бар.
2: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Крайм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
3: Реклама на радио NS 356-6000.

мною чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чуда сотворил.

0: Разные мысли. Когда женщина все поняла, ей уже ничего не объяснишь. Реклама.
1: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода в одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
0: Реклама на радио NS 356 6000.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: сіз білдіңіз бе?
1: Тек 1992 жылы ғана Ватикан жердің күнді айналатынын ресми түрде мойындады.
2: Реклама. Алматы, 8 мая, возвращение королевы евродиско Сиси Кейдж. Живое исполнение культовых хитов 80-х в грандиозном шоу. Эмоции, которые не стареют. 8 мая, 20:00. Билеты на сайте top-билет-кейсет.
3: Реклама на радио МС 356-6000.

0: «Разные мысли». Любой мужчина подтвердит, что убраться из дома легче, чем убраться в нем. Жернова.
1: Давай, ребята!
2: Алтын Шамалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер тикетон.кз сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама. 356 60

0: Разные мысли. Я готов работать за идею, но деньги вперед. Жернова.
1: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tikiton.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 350 алпыс

0: Разные мысли. У некоторых такой склад ума, что на этом складе разобраться невозможно. Реклама.
1: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшап құштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әккеншектер мен шазлынттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
2: Алматы. Готовься к особому вечеру. 11 мая. Дворец спорта имени Балуана Шолака. На сцене елка. Это больше, чем концерт. Это искренние эмоции, живой звук и та самая атмосфера, которую невозможно забыть. Любимые хиты, которые поют все. Теплая встреча со зрителем и вечер, который останется с тобой надолго. 11 мая, 20:00. Не пропусти. Билеты уже в продаже на сайте ТОП-билет.
0: Реклама на радио МС 356-6000.

0: «Грязные мысли». Мы хорошо знаем себе цену. Она всегда выше нашего заработка.
1: Реклама.
2: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Крайм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
1: Реклама на радио МС 356-6000.

0: The Queen. Белучи. Крайм волшебник. Биль терсходим тиком сайтында. Байланыс нөмірі 8-777-213-88-80. Рахат Вест.
1: Реклама на радио МС 356-6000. Pienso que un sueño para sí.

здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение.

умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе.

сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю

уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.